0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне –

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Я слушал вас. Я слушал вас и пронимала болью. Какой сложной была ваша жизнь. И вам помочь хотелось невольно и к Богу показать дорогу ввысь. Но в мое сердце ваша боль стекала и разливалась вздохами во мне, а ваша речь лилась и не смолкала, теплели вы на

надежду в глубине. Вы думали, что я вам боль развею, что сам сниму тяжелый камень ваш, но я такого делать не умею. Только Спаситель это может наш. Я так хочу вам дать рецепт хороший. Остановитесь на своих путях. Несите к Богу тягостную ношу. Начните плакать о своих грехах. Есть у Христа ответ на все вопросы. И ваше сердце слышит зов любви. Он так хотел бы высушить все слезы. Не отвергайте, ведь Он зовет.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Библия для нас является главным авторитетом и главным словом самого Иисуса Христа. Сегодня может возникать вопрос: за каким учением мы пришли? Какое учение мы хотим послушать? Ответ – учение Иисуса Христа. А может быть, учение какой-то личности, который написал много книг? Если ты прочитал 200 книг и ни разу не прочитал Библию, стыд и позор. По-видимому, какой-то ветер какого-то другого учения может закрасться в твою жизнь. Что-то человеческое, может быть, даже ненарочно привнесенное, может обладать твоим сердцем, потому что сердце оказалось слабым к развлечению добра и зла. Но фундамент нашей веры – это само Слово Божие, это сам живой Господь, который открывает мне.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, в последнее время придут люди, обольстители в мире, они уже появились, это антихристы, которые будут выбирать себе аудиторию. Надо сказать только аудитории всего несколько слов. Принципиально, в психологии это звучит так. Скажи людям о том, что они хотят услышать. Вы хотите богатство? О, вы будете все богатые. О, да, где богатство дают? Уже побольше толпа появилась. А вы хотите быть здоровы? Вы будете здоровы. И уже появились еще и среди тех, которые хотят быть здоровы. Вы хотите еще что-то? Апостол Павел сказал в послании к Коринфянам в 11 главе. Боюсь, как враг Еву прельстил, чтобы и ваши умы не совратились. Не отпали от чего? От простоты во Христе. Все достаточно просто. Христос мой, Он живет во мне, мое сердце чисто, я имею дерзновение и власть. Все. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися всяким ветром учения. Желаю вам питаться больше Библии. Просто питаться, насыщаться, и все будет выправляться.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Сегодня христианству брошен величайший вызов за всю его историю. Вот почему, начиная на прошлой неделе новый цикл бесед, я отметил, что для меня он самый важный за все 23 года существования моей программы. Еще никогда церковь не была более уязвимой, чем теперь. Мы, несомненно, вступили в период, называемый в Библии «последними временами». Вновь и вновь сатана атакует Царство Божие, слишком хорошо зная, что его время коротко и что действовать следует без промедления. Как и предсказывал Иисус, начался период постоянно нарастающих гонений, угрожающих самим основаниям веры миллионов христиан. И опаснее всего то, что многие христиане даже не подозревают, что происходит. На самом деле многие враги христианства скрываются за личиной друзей. Иисус предупреждал нас остерегаться этих лжепророков, которые приходят в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные. Именно это и происходит сегодня. Ложные пророки, лжемессии и антихристы проповедуют вещи, которые противоречат Слову Божьему, но используют для этого язык, кажущийся приемлемым и убедительным, несведущим и неискушенным душам. Вместо того, чтобы проповедовать Слово Божие в простоте и ясности, они делают упор на второстепенные вопросы, тем самым уводя людей от истины. Библия указывает на то, что последние дни, то есть период, непосредственно предшествующий второму пришествию Христа, будет отмечен небывалым всплеском духовной активности, причем это относится как к Духу Божьему, так и к Духам Преисподней. Вспомним пророчество Иоиля, повторенное в день Пятидесятницы. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Именно это и происходит. Действие Святого Духа проявляется в сегодняшней церкви беспрецедентным образом. Слово Божие проповедуется 24 часа в день по радио и телевидению. Количество людей, участвующих в различных церковных мероприятиях, бьет всякие рекорды. Люди тысячами принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Святой Дух изливается на мир, и в этом нет никакого сомнения. Но Христос предупреждал о том, что в это же самое время духовного возрождения, возрастет и количество ложных религий. Он говорит: «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед сказал вам». Лжепророки существовали всегда. В Ветхом Завете истинные люди Божии постоянно соперничали с теми, кто подражал их силе. Помните, что случилось, когда Моисей предстал перед фараоном? Придворные чародеи смогли повторить почти все знамения, которые Бог явил им. Иоанн пишет в своем первом послании: «Дети, вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас, — говорит он, — но не были наши». Кто бы мог подумать, что 20 век станет началом эры Водолея? Мы так гордились тем, что живем в самую прогрессивную эпоху, в век научных достижений. Технология произвела революцию в образе наших мыслей и жизни. Мы путешествуем быстрее звука, мы заглядываем в дальние уголки Вселенной. Мы возвращаем людям жизнь, пересаживая им органы других людей. Мы перешли из индустриального века в век информационный. Компьютеры сделали доступной нам всю мудрость человечества. Ключевым словом последнего десятилетия, уходящего тысячелетия, стало слово «знание». Еще несколько лет назад суеверия считались уделом невежд и высмеивались. И все же пророчество, сделанное Христом почти 2000 лет назад, исполняется в наш космический век. Десятки тысяч людей каждое утро читают свои гороскопы в газетах. И для них это не детская забава. К тому, что они считают волей звезд, они относятся серьезнее, чем к евангельской истине. В дни первых переселенцев в Америке ведьм сжигали на костре. Сегодня ведьмы выступают по телевидению и требуют, чтобы их сатанинское ремесло воспринимали как серьезную и уважаемую профессию. Многие из них даже отрицают, что их силы берут начало от отца лжи. Но Библия ясно говорит: «Ворожей не оставляй в живых». Пожалуйста, поймите меня правильно, я не призываю к охоте на ведьм и не предлагаю вернуть практику сожжения на кострах. Но точно так же я не думаю, что мы должны мириться с разгулом бесовских сил, захлестнувшим нашу страну. «Не всякому духу верьте», — говорит Иоанн, «потому что много лжепророков появилось в мире». Обманщиков, выдающих себя за Мессию, всегда было много. Но сегодня мир буквально наводнен ими. Именно на мессианское достоинство претендовали многие так называемые «гуру», бравшие приступом наше общество за последние 20 лет. В некоторых случаях их деятельность повлекла за собой настоящие трагедии. Помните Джима Джонса и Дэвида Кореша? Джонс вербовал своих последователей в одной из церквей в Индиане и повел их за собой сначала в Калифорнию, а в итоге на смерть в Гаяне. Дэвид Кореш объявил себя мессией группе людей в Уэко, штат Техас, и поверившие ему погибли в огне при попытке ФБР захватить здание секты. Примечательно, что большинство последователей обоих лжепророков происходили из фундаменталистской среды. Многие имели солидную библейскую подготовку, но по какой-то причине поддались обаянию обольстителей. Они были не первыми, и, безусловно, не они станут последними в череде лжепророков и обольстителей. Много лет назад я был знаком с человеком, пошедшим по этому же пути. Он был пастором весьма уважаемой общины, но оказался сбит с истинного пути злыми духами. Он объявил себя Ильей, вернувшимся во плоти, и уверял, что постоянно общается с Богом. Как-то вечером мы с ним долго спорили в гостинице в Иерусалиме. Он сказал, что понимает, почему так много людей не верят в него, но настаивал на том, что однажды Бог подтвердит его претензии, дав ему силу воскрешать мертвых. Вернувшись из Иерусалима, я узнал, что этот человек скоропостижно скончался. Много месяцев после погребения его последователи устраивали бдение в его церкви, веря, что Бог воскресит его из мертвых. Но больше всего меня удивляло то, какие люди за ним последовали. Это были не какие-то неграмотные, наивные простачки, верящие в любые суеверия. Отнюдь. Это были образованные люди, учителя, инженеры, одним словом, профессионалы. И большинство из них на протяжении многих лет были членами уважаемых церквей. Они знали истину. Они учились в воскресных школах. Воскресенье за воскресеньем они сидели и слушали проповедь Слова Божьего. И все же, встретив лжепророка, они позволили себя обмануть. Многие считают, что разоблачить лжепророка несложно. Их учения столь странны, их доктрины настолько явно противоречат принятой интерпретации Писания, что любой маломальски знакомый с Евангелием человек сможет уличить их во лжи. Но многие лжеучителя, как и предсказывал Иисус, приходят как волки в овечьей шкуре. Они складно говорят, они кажутся искренними. Их весть, на первый взгляд, вполне соответствует основам нашей веры. Но при более близком рассмотрении их порочность выдает себя. Беда в том, что многие ложные доктрины содержат в себе зерно истины. Вы спросите: «Норман, но разве не бывает откровений от Бога? Разве Бог уже не говорит через людей, как Он делал когда-то? Разве сегодня не существует пророков? Неужели все они мошенники?» Давайте вновь взглянем на то, что сказал Иоанн. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Другими словами, не всякий дух или пророчество, откровение или знание исходят от Бога. Есть обманщики, есть антихристы, есть лжепророки. И мы должны уметь различать между истиной и ложью. Вопрос в том, как это сделать. Как отличить истинного человека Божьего от лжепророка? «Испытывайте духов, — говорит Иоанн, — от Бога ли они?» Всякий дух следует проверять на подлинность. Всегда будьте осторожны с теми, кто утверждает, что их власть и авторитет не подлежат сомнению. Если они не желают подчиняться авторитету Библии и мнению церкви, то я бы серьезно усомнился в том, что они действительно могут считаться представителями Бога. Как видите, я вновь не уложился в отведенное мне время. Готовя эту беседу, я намеревался уместить ее в рамки одной программы. Потом я думал, что мне удастся закончить ее в 2 недели. Однако придется подождать до следующей передачи, чтобы довести наш разговор до конца. Но прежде давайте помолимся. Боже наш, Небесный Отец, сегодня, когда мы слышим столько лживых голосов, дай нам яснее слышать Твой голос. Мы хотим узнать Твою истину, вечное Слово Божие, чтобы оно проникло через смущение и тьму и засияло в нашем сердце. Сделай нас мудрыми, как змей, и кроткими, как голуби, чтобы мы с верой жили посреди этого грешного и безумного мира. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня мы можем часто слышать различные реплики. Я даже не знаю точно, из какой книги, от какого автора. В общем, мне это сейчас без разницы. Ну, обращение, например, к сатане. Без обращения к имени Иисуса Христа, сатана такой сякой, там, пошел вон и так далее. И ни одного слова Иисуса Христа. Да, тебе дано право топтать сатану. Написано, даю вам власть. Какую? Наступать на всякую нечистую силу. На змей, скорпионов. Тебе дано право хватать эту змею. Только если ты не выполнил обязанность, как христианина, иметь чистое сердце, употребить и спрятаться за Христа, который победил и сразил его в голову, то ты схватишь змею за хвост, а она развернется и ужалит тебя.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение послания Иакова, но вначале давайте ответим на вопрос Станислава из Курской области. Он интересуется, как переводится имя Господь в Новом Завете, и спрашивает, почему иудеи, обращаясь к Иисусу, называли его Господом. Ведь делали они это еще до того, как действительно признали его за Сына Божия. Вот какую информацию по этому поводу дает словарь Нюстрема. Слово «Господь» по-еврейски «Адонай» часто встречается в Библии и соответствует еврейскому «Иегова», что значит «вечный», и «Адон», то есть «Господин». Так в начале 18 главы книги «Бытие» говорится об Аврааме. «И явился ему Господь у дубравы Мамре». Авраам же, обращаясь к посетителю, называет его «Владыка». Имя «Господь» употребляется во многих других отрывках из Ветхого Завета и является одним из имен Бога. Известно, что евреи считали имя Иеговы столь священным и таинственным, что страшились произносить его, и в своих книгах заменяли его словом «Адонай», то есть «Владыка», «Господь». По иудейским сказаниям, имя Иегова употребляли только священники и первосвященники в храме, но примерно за 300 лет до Рождества Христова и в храме оно заменилось уже словом «Адонай». У 70 толковников в Септуагинте, греческом переводе книг Ветхого Завета, вместо Иегова везде стоит слово «Кириос», греческий эквивалент слова «Господь». В Новом Завете этим именем называли Иисуса его ученики, а также те, кто обращался к нему с просьбой об исцелении. Фарисеи и книжники чаще всего называли его учителем. Поскольку имя Господь было собственным именем Божьим и означало признание в Иисусе истинного Бога, не верившие в него иудеи избегали такого обращения. Вспомним хотя бы тот случай, когда к Иисусу подошел богатый юноша. Он обратился к нему со словами «Учитель благий». Уже само это обращение привлекло внимание Иисуса. «Что ты называешь меня благим?» — говорит он. «Никто не благ, как только один Бог». То есть уже в самом обращении к Иисусу юноша фактически выразил признание его как Бога. В 4 главе Евангелия от Иоанна записана беседа Иисуса с самарянкой. По мере того, как женщина понимает, с кем она имеет дело, ее отношение меняется. Если вначале она называет Иисуса иудеем, господином, то после того, как он открывает ей тайное, то, о чем простой путешественник не мог знать, она осознает, что перед нею Господь. «Господи, вижу, что ты пророк», — говорит она, и уже через несколько минут понимает, что с ней разговаривает Мессия, Иисус Христос. Как мы помним, эта беседа закончилась тем, что женщина пошла в город и рассказала его жителям, с кем повстречалась она у колодца. Наверное, она говорила об этом очень убедительно, потому что многие из них пошли к Иисусу и, как пишет Иоанн, уверовали в то, что Он истинно Спаситель мира, Христос. В Новом Завете ученики, да и сам Иисус, не раз употребляют имя Господь по отношению к Богу Отцу. Евангелисты, говоря о рождении Иисуса Христа, цитируют Ветхий Завет, чтобы показать, что все сие совершилось по воле Всевышнего, Господа Бога. Во время искушения в пустыне Иисус, вспоминая первую заповедь, говорит: «Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Во многих случаях в Новом Завете имя Господь означает одновременно и Христа, и Бога Отца, воплощая в себе тайну Троицы. Один из учеников Иисуса, Фома, обращаясь к Иисусу со словами «Господь мой и Бог мой», в полном смысле признает его Богом. В книге «Деяния апостолов» и в посланиях говорится о воскресшем и вознесшемся на небеса Иисусе Христе как о Господе Вселенной. Поскольку обратиться к Иисусу «Господи» значило отождествить его с Богом Ветхого Завета, то для верующих первого века это был вопрос выбора. Если они признают Иисуса из Назарета Богом, они вправе назвать его Господом. Вот и получается, что исповедание Иисуса Христа Господом служило в те времена признаком принятия христианской веры. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение третьей главы послания Иакова. Как и в предыдущей передаче, речь в ней пойдет о языке. Это маленьком органе человеческого тела, который порой приносит нам столько неприятностей. Итак, давайте прочтем 5 и 6 стихи. «Так язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны». Слово «гиенна» связано с названием долины Гинном, в которой вечно горит огонь. Это слово употребляется в Новом Завете 12 раз. Из них 11 раз Иисусом Христом и 1 раз Иаковом. Я настаиваю на том, что это верный перевод. Язык возгорается от адского огня. Итак, Иаков сравнивает язык с огнем. Я не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь видеть лесной пожар, но я видел. Каждое лето, например, в штате Калифорния случаются пожары. Они приносят большие разрушения, нередко их даже не удается затушить. Они должны выгореть и прекратиться сами. Как мы знаем, с самого начала огонь был одним из самых надежных друзей человека среди окружавшей его природы. Некоторые историки придерживаются мнения, что история цивилизации началась с открытия человеком огня. Огонь, когда он находится под контролем, согревает наши тела, готовит пищу, а также производит энергию, которая движет промышленностью. Однако, когда огонь выходит из-под контроля, он становится очень опасным. Пожар в доме – это трагедия. Когда ночью слышны звуки сирены, мы знаем, что пожарные спешат кому-то на помощь. Даже в современной цивилизации мы не в состоянии полностью контролировать огонь. Пожар в Лондоне в 1666 году уничтожил почти весь город. Еще рассказывают, что в 1871 году, после того, как корова мисс О'Лири опрокинула фонарь в Чикаго, начался один из самых больших в истории пожаров. И по сей день мы можем наблюдать сильные разрушения, причиняемые огнем. Язык подобен огню. Когда он находится под контролем, он служит благословением. Когда же он выходит из-под контроля, он несет разрушение. Он может и целить, и ранить. В книге притчей, в 12 главе, в 18 стихе мы читаем: «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Язык может быть подобен разящему мечу, но он также может нести облегчение. Опять же, в книге притчей, в 15 главе, в 14 стихе мы читаем: «Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью». Позвольте мне напомнить вам изречение, которое я уже приводил. «Либо ты будешь управлять несказанным словом, либо оно будет управлять тобою». Мы не отвечаем за несказанные слова, но стоит нам что-то сказать, и мы уже в ответе за них. На личном опыте я узнал, каким последствиям может привести сорвавшееся с языка слово, особенно если оно было произнесено в радиоэфире. Мы все хорошо помним, как выдала Симона Петра его речь, и он отрекся от Господа. А теперь давайте вспомним, чем воспользовался Господь в день Пятидесятницы. Языком некогда приткнувшегося и запуганного человека, Симона Петра. Язык может быть и проклятием, и благословением. Когда бушуют и буйствуют лесные пожары, они подобны чуме. Подобно пожару, язык может бушевать в церкви, в обществе, в городе и даже в целой нации. Давайте теперь прочитаем два следующих стиха, 7 и 8. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». В годы моей молодости, когда к нам в город на гастроли приезжала цирковая группа, местная молодежь собиралась у кого-нибудь дома, ужинала, а потом отправлялась на железнодорожный вокзал, чтобы посмотреть, как будут прибывать и разгружаться циркачи. По мере того, как процессия перемещалась на цирковую площадку, мы двигались вместе с ней, а потом смотрели, как возводится шатер. Как-то раз нас даже пригласили позавтракать вместе со всеми в палатке повара. Как же мы были счастливы! Клайд Битти в те времена работал с дикими животными. Именно он заходил к ним в клетки. Мы находились в цирковой палатке, но не как зрители, заплатившие за билет, а как свои люди. И мы видели, как устанавливалось все необходимое для представления. Клайд Битти зашел в клетку, в которой находились маленькие львята. Их было 3 или 4. Он достал их из клетки и начал играть с ними. Он перекатывал их сбоку на бок, а они слегка покусывали его за руки. Он подхватывал их и подкидывал, просто веселился вместе с ними. Мы подошли и спросили, зачем он это делает. И он сказал следующее. «Я бы никогда не зашел в клетку ко льву, которого я не воспитывал с младенчества. Невозможно выдрессировать взрослого льва. Я начинаю работать с этими малышами. А когда они вырастают в молодых красавцев львов, я спокойно иду к ним в клетку. Они знают меня, а я знаю их». Позвольте заметить, что можно выдрессировать льва и слона, но невозможно выдрессировать наш язык. Кто-то сказал следующее. «Самое неподходящее дрессировке существо устроило себе логово прямо у нас за зубами. Его не может удержать за решеткой ни один зоопарк. Ни один циркач не заставит его делать то, что нужно. Ни один человек не может его подчинить своей воле. Только язык возрожденного человека, который дрессируется Богом, может быть использован для его славы». Интересные слова сказал Павел в послании к римлянам в 10 главе в 9 стихе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Другими словами, язык и душа человека должны научиться петь дуэтом. Они должны быть настроены на одну мелодию. Господь Иисус в Евангелии от Матфея в 12 главе в 14 стихе сказал: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Другими словами, то, что у человека на сердце, непременно выйдет наружу. Кто-то заметил, то, что хранится в колодезе человеческого сердца, выльется наружу с помощью ведра, роль которого выполняет язык. Если вы о чем-то думаете, то рано или поздно вы об этом скажете. Интересно, что когда наш Господь подошел к немому человеку, евангелист особо отметил, что Христос прикоснулся к его устам. «Друг мой, если Он коснулся и вас, Он должен был непременно коснуться и вашего языка». Давайте прочтем стихи 9 и 10. «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Наш язык способен и словословить, и проклинать Бога. Как мы уже говорили, язык — это то, что поднимает человека над миром животных. Человек — это не обезьяна и не попугай. Люди способны общаться друг с другом и с Богом. Когда человек ангельским голосом поет по воскресеньям в хоре, а потом в течение недели разговаривает как демон, вы можете назвать его как угодно. Библия же называет его лицемером. Когда я объявил в банке, в котором в молодости работал, что я собираюсь пойти учиться в семинарию, один из вице-президентов банка попросил меня зайти к нему в кабинет. Мы были с ним друзьями, и он хорошо знал мою жизнь. Он сказал мне: «Вернон, я надеюсь, что ты станешь искренним проповедником и хорошим служителем». Затем он добавил: «Сам я не считаю себя христианином после того, что я увидел во время войны». Он имел в виду Вторую мировую войну. Затем он рассказал мне, как их банк открыл новый филиал на электростанции недалеко от города Нэшвилл, штат Теннесси. Кассиром в нем работал солист из церкви, располагавшейся в центре города Нэшвилл. Однажды в воскресенье, когда этот кассир вышел из церкви, вице-президент банка услышал, как какая-то женщина воскликнула: «Какой прекрасный человек! Он поет, как ангел!» Мой знакомый ничего на это не сказал. Та женщина владела какой-то недвижимостью и поэтому была связана с банком. Однажды она зашла в банк, и пока она разговаривала, послышалась ужасная брань. Она изливалась из уст того самого кассира, который по воскресеньям пел в церкви. У него не сходился баланс. Я сам несколько лет проработал кассиром, и я знаю, насколько неприятно, когда баланс не сходится. Итак, когда кассир начал извергать поток проклятий, женщина поинтересовалась: «Кто это так ругается?» На это банкир ей ответил: «Это ваш солист, который поет ангельским голосом по воскресеньям». Да, друзья мои, человек может благословлять Бога своими устами, но этими же устами он может и проклинать. Господь Иисус сказал, что от избытка сердца говорят уста. Можете не сомневаться в том, что уста выдадут то, что у вас в сердце. Теперь давайте прочтем 11 и 12 стихи. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Другими словами, человек может быть двуличным и двуязычным. Он говорит и хорошее, и плохое. Тем не менее, ни из какого источника на земле не течет и сладкая, и горькая вода. И никакое дерево не приносит маслины и смоквы одновременно. С другой стороны, язык свидетельствует об искренности веры, потому что именно языком люди исповедуют веру своего сердца. Прочитаем следующий, 13 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью». Язык может свидетельствовать о Боге. Он может говорить мудро. Давайте прочтем 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Да, зависть и сварливость явно не относятся к плодам веры, но причина их появления может служить язык. Иаков противопоставляет язык неразумного верующего языку мудрого. Более того, из-за неконтролируемого языка у окружающих людей возникает сомнение по поводу искренности убеждений того или иного христианина. «Вы не сможете убедить меня в том, что искренний и верующий может ругаться 6 дней в неделю, а потом петь в хоре по воскресеньям. Нельзя рассказывать грязные анекдоты, а потом преподавать в воскресной школе уроки о любви Иисуса. Наш язык может делать только что-то одно. Если же он способен на то и другое, это и рождает сварливость». В прочитанном отрывке нам было сказано: «Не лгите на истину». Лживый язык – это такой, который отвергает Господа в своих будничных разговорах. Прочтем 15 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Иаков очень ясно говорит, что зависть и сварливость не исходят от Бога. Они не могут исходить от Него. Они относятся к области земного, душевного, бесовского. Прочтем 16 стих. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Неуправляемый язык производит зависть и сварливость, что, в свою очередь, приводит к неустройству и ко всему худому. Писание очень ясно говорит, что Бог не является отцом беспорядка. Тот беспорядок, который мы видим в окружающем нас мире, создается стараниями дьявола, который использует маленький орган, язык, ведущий к стольким бедам. Прочитанный стих очень тесно связан с тем, о чем Иаков будет рассуждать в следующей главе, где он упоминает о любви к миру. Теперь же давайте прочитаем 17 стих, который возвращает нас к теме мудрости. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна». «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста». То есть она ни с чем не смешана, не испорчена, она самородок. Такова мудрость, исходящая от Бога. Иаков определяет ее ясно и подробно, и он говорит, что она мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Доктор Самуил Эвемер отмечал, что лжеучения всегда производят зависть, сварливость и беспорядки. Он говорил так: «Злобу мира невозможно объяснить как чисто человеческое явление. Это явление человеческое плюс нечто сверхъестественное, и именно поэтому таким большим успехом пользуются нехристианские религии. Они иррациональны, и сверхъестественность идет из преисподней, а не свыше. Все, что приводит к ссорам и беспорядкам, в какой бы церкви это ни происходило, не есть от Господа. В этом вы можете быть совершенно уверены. Вы можете хвалиться фундаментальностью своих взглядов, но если вы становитесь причиной раздора, значит, вы плывете не под Божьим флагом». Прочтем 18 стих. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Таковы плоды веры». Миру между людьми должна предшествовать праведность. Как бы мне хотелось, чтобы эту истину усвоила Организация Объединенных Наций. Как бы мне хотелось, чтобы она достигла Вашингтона, Москвы и Пекина и всех других столиц мира. Невозможно иметь мир без праведности. «Но грядет день, как писал псалмопевец, когда праведность и мир встретятся и облобызаются», о чем мы читаем в 84-м псалме. Сегодня мир и правда не знают друг друга. Боюсь, что они не узнали бы друг друга, если бы и встретились. На третьей главе заканчивается первый большой раздел послания Иакова, в котором Иаков говорил о признаках и доказательствах искренней веры. Вера бывает разная. Можно верить лжи, можно просто кивать головой в знак согласия и называть это верой. Спасающая же вера производит добрые дела. В этих трех главах Иаков указал на различные способы, которыми Бог проверяет искренность нашей веры. Во-первых, Бог проверяет веру через испытания. Выдающийся проповедник доктор Ричард Сеум на протяжении ряда лет страдал от болезни почек. Я хотел бы поделиться с вами его словами, потому что знаю, что эти слова исходят от человека, который не просто излагает свою теорию или свои идеи, но который по собственному опыту знает, что значит страдать. Доктор Сиум писал: «На земле не стоило бы жить, если бы были удалены все источники раздражения. И все же многие из нас возмущаются против тех вещей, которые нас раздражают, и принимают за потерю то, что могло бы быть большим приобретением. Получается, что моллюск мудрее нас, потому что когда под его панцирь попадает раздражающий объект, например, песчинка, он обволакивает его самым драгоценным из того, что у него есть, и превращает в жемчужину. Раздражение, причиняемое песчинкой, прекращается, а в результате этого образуется жемчуг. Истинная жемчужина таким образом становится победой над раздражением. Каждый раздражитель в нашей жизни сегодня является возможностью для рождения жемчужины. И чем больше бед и неприятностей насылает на нас сатана, тем больше жемчужин мы можем получить. Нам нужно только научиться радостно их принимать и покрывать любовью. Самым лучшим, что в нас есть, и раздражитель сгладится по мере образования жемчужины. Какими россыпями жемчуга могли бы мы обладать, если бы только захотели? Таким образом, мы видели, что, во-первых, Бог подвергает веру испытаниям. Во-вторых, нужно помнить, что Бог не искушает нас злом. Затем, в-третьих, Бог испытывает нашу веру своим словом. Еще одно, четвертое, состоит в том, что Бог испытывает нас через наше отношение к окружающим людям. В-пятых, Бог испытывает нашу веру добрыми делами. И, наконец, в-шестых, Он испытывает ее через то, как мы пользуемся своим языком. Иаков очень ясно показал, что истинная вера непременно будет проявляться в жизни и делах верующего человека. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: В греческом языке «йо ангелия», первая частичка «йо» обозначает возглас радости. На русский язык слово «евангелие» мы перевели как «радостная весть». «Пист», «йо», «вера» — это на греческом уже, я вам сказал, слово. Содержит ту же самую частичку. По звучанию это та же самая частичка. Это как бы отраженное Евангелие в сердце человека.

0: siempre al mejor.
1: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания Иакова. Сегодня мы продолжим обсуждение третьей главы этого послания, в которой автор поднимает очень важные вопросы. То, о чем он говорит здесь, тем более важно, чем меньше внимания этому уделяется в церкви. Речь идет о том, каким образом мы общаемся друг с другом, как и что говорим. Кто-то сказал, что многие великие люди были поражены острием меча, но еще большее число их пало от острия языка. Мы друг друга раним без меча. Наш язык опаснее и острее. Словом раним ближнего с плеча, при размахе силы не жалея, писал христианский поэт. В своем послании Иаков призывает верующих следить за своей речью. В конце концов, речь — это всего лишь продолжение мыслей вслух. Об этом говорил Иисус в Евангелии от Матфея. «От избытка сердца говорят уста». Мудрая речь может исходить только из мудрого источника, и потому контролировать свою речь и совершенствовать свою мысль равно необходимо. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем изучение третьей главы послания Иакова и переходим к четвертой. В нашей прошлой лекции мы говорили о человеческом языке и о том, что наш язык может быть как благословением, так и проклятием. Неуправляемый язык производит зависть и сварливость, что приводит к неустройству и всему худому. Писание очень ясно говорит, что Бог не является отцом беспорядка. Тот беспорядок, который мы видим в окружающем нас мире, создается стараниями дьявола, который использует для своих целей этот маленький орган, язык, способный привести к большим бедам. Давайте еще раз прочтем последние три стиха из третьей главы послания Иакова. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Таковы плоды веры. Миру всегда должна предшествовать праведность. Как бы мне хотелось, чтобы эту истину усвоила Организация Объединенных Наций. Невозможно иметь мир без праведности. Но грядет день, как писал псалмопевец, когда правда и мир встретятся. К сожалению, сегодня они даже не знакомы друг с другом. Пожалуй, они не узнали бы друг друга, если бы и встретились. На третьей главе заканчивается первый большой раздел послания Иакова, в котором он говорит о признаках и доказательствах истинной веры. Вера бывает разная. Можно верить лжи, можно верить только на словах. Спасающая же вера производит добрые дела. В этих трех главах Иаков уделяет большое внимание тому, как Бог проверяет искренность нашей веры. Мы читали, что Бог проверяет веру испытаниями. Однако Бог не искушает нас злом. Кроме того, Бог испытывает нашу веру через свое слово, а также через наше отношение к окружающим людям. Наконец, Бог испытывает нашу веру делами и тем, как мы пользуемся своим языком. Иаков очень ясно сказал, что истинная вера будет непременно проявляться в жизни верующего человека. Иначе и быть не может. На этом мы заканчиваем изучение третьей главы послания Иакова и переходим к четвертой. В четвертой главе речь пойдет об отношении верующего человека к окружающему миру. Я предлагаю назвать эту главу так: «Пустота и никчемность всего мирского». Здесь Иаков коснется нескольких очень важных вопросов. Что такое любовь к миру? Как христианин может бороться с дьяволом? Что есть наша жизнь? Все эти вопросы, так или иначе, будут возвращать нас к теме о любви к миру. Иаков начинает с того, что дает определение любви к миру. «Я считаю, что большинство верующих в наши так называемых фундаментальных церквях дали бы один из следующих ответов. Некоторые сказали бы, что любовь к миру выражается через отношение верующего человека к развлечениям. Ходит ли он в кино, танцует ли, позволяет ли себе выпить что-нибудь спиртное и так далее». Именно в этом смысле многие верующие определяют для себя любовь к миру. Но позвольте заметить, что Иаков определяет любовь к миру иначе. Другие сказали бы, что любовь к миру проявляется в том, с кем вы проводите свободное время или дружите. Мы все знаем поговорку «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». Даже птицы собираются в стаи по своему роду и виду. Если вы находитесь среди мирских людей и вместе с ними занимаетесь мирскими делами, то вы мирской человек. Но боюсь, что если вы дадите такой ответ в колледже Иакова, то он поставит вам двойку и не зачтет данный курс. Третьи говорят, что любовь к миру выражается в нашей речи. Иногда людям кажется, что главное для верующего – это научиться в нужный момент говорить «Слава Богу» и «Аллилуйя». Любовь к миру, в понимании многих, – это когда вы участвуете в мирских разговорах. Но и это неверный ответ. Вы провалились на экзамене Иакова. Кто-то скажет, что любовь к миру проявляется через нашу одежду. Должен вас разочаровать. Вы тоже не прошли курса обучения. Будут и такие, которые скажут, что мирской человек – это тот, кто занялся бизнесом и старается разбогатеть, как можно больше денег заработать и настолько занят, что ему в церковь некогда сходить. Но и вы, дорогой друг, не сдали экзамена Иакову. Найдутся и те, что скажут, что мирской человек – это такой, который вместо того, чтобы ходить в церковь, проводит все свое свободное время, играя в гольф, ловя рыбу, занимаясь греблей или сидя перед телевизором, по которому показывают его любимую футбольную команду. Друг мой, я не одобряю ни одного из вышеперечисленных стилей жизни. И не в них заключается любовь к миру. Если вы дадите один из подобных ответов на вопрос Иакова, то это значит, что вы не поняли предмета и не сдали экзамен. Ни один из этих ответов не является правильным. Все это можно считать симптомами болезни, но от самих симптомов никто не умирает. Люди умирают от болезни. Симптомы же только свидетельствуют о какой-то проблеме, которая лежит глубже. В одной из церквей в северной части штата Нью-Йорк на стене висели часы, которые никогда не показывали точного времени. Пастор той церкви повесил под часами объявление, в котором говорилось: «Не вините стрелки, проблема лежит глубже». В каком-то смысле это относится и к нам. То, что мы называем любовью к миру, это только стрелки часов. Истинная же проблема лежит глубже. Писатель Уильям Текери, который был христианином, обращался к этой проблеме в своем романе «Ярмарка тщеславия». Ему удалось сделать это так, как никому другому. Его роман об окружающем мире. Действие романа разворачивается на фоне наполеоновских войн. Автор изображает героев – трусливых и мелочных, обидчивых и ревнивых, завистливых, вечно ссорящихся и воюющих друг с другом. Там представлен полный букет темных человеческих качеств. Кто-то спросил Теккери: «Почему вы никогда не пишете о прекрасных и благородных людях? Вы всегда рисуете низких людей». На это Уильям ответил: «Я поворачиваю зеркало к окружающему миру и не нахожу среди людей героев. Люди испорчены мелочностью и обидчивостью, борьбой и грехом. В конце ярмарки тщеславия Теккери использует мастерский прием. Он говорит: «Давайте же, дети мои, закроем коробку с марионетками, потому что игра наша окончена». Таков человек. Как сказал Шекспир, он нервно вышагивает свой час по сцене. Доктор Томас Гриффит удивительно точно уловил одну из современных тенденций. Один человек как-то раз пришел к нему в полном отчаянии и спросил: «Не кажется ли вам, что мир становится все более христианским?» Доктор Томас ответил: «Не думаю, чтобы это было так. Скорее, мир становится все более религиозным, но при этом церковь становится невероятно мирской». После Второй мировой войны стремительно стала разрушаться стена, разделявшая мир и церковь. То разделение, которого многие придерживались ранее, было формальным и фарисейским, а потому, как мне кажется, не соответствовало учению Писания. Церковь была похожа на того маленького голландского мальчика, который большим пальцем пытался заткнуть образовавшуюся в плотине дырку. Затем, в послевоенное время, пришли телевизоры, беззаконие, аморальность, подростковая преступность, хиппи, наркотики, марихуана и философия экзистенциализма. Сильный прилив снес плотину разделения, а вместе с ней был смыт и маленький голландец. Не существует простого ответа на вопрос о том, что же есть любовь к миру. Но я собираюсь предоставить слово Иакову с тем, чтобы он дал нам свое четкое определение. Что же такое любовь к миру по Иакову? Нам придется вернуться к третьей главе, чтобы понять ход его мысли. В третьей главе, в 13 стихе, мы читаем: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». Вера – это профилирующая дисциплина в университете Иакова, и все дополнительные дисциплины опираются на нее. Вера характеризуется кротостью. Затем в 3 главе в 17 стихе мы читаем: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, и в мудрости есть кротость и смирение». А смирение означает подчинение. В 16 стихе мы читаем: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Это и есть любовь к миру. И это проникновение в церковь зависти и сварливости породило все культы, секты, деноминации, разделения на группировки, которых сегодня великое множество. В церквях господствует дух соперничества и зависти. В предыдущем стихе Иаков называл подобные проявления земными, то есть неисходящими от Бога. К чему приводят зависть и сварливость в этом мире? Они производят неустройство и все худое. Помня об этом, мы сможем теперь понять, о чем говорит Иаков в 4 главе. Давайте прочтем первый стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Мы знаем, что на земле то между одним, то между другими народами непрерывно ведутся войны. Но вражды и распри случаются и в церквях. Я полагаю, что мы все хорошо помним те стычки, которые происходят между нами время от времени. «Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Нам хочется, чтобы все было по-нашему. Вожделения наши, воюющие в членах наших, это в сущности жажда плотских удовольствий. Вражда и беспорядок являются следствием конфликтов и настойчивых требований удовольствия и удовлетворения, которые поступают от нашей плоти. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Плотские желания, как ясно дает понять Иаков, ведут к вражде. Этот дух вражды и есть основная характеристика любви к миру. У него нет ничего общего с христианством. Подобные проявления исходят из ветхой природы человека. Человек должен быть обновлен через веру во Христа. В нем должен обитать Дух Святой. То, что описывает здесь Иаков, является действием духа мира сего. Когда этот дух проникает в церковь, она становится мирской. Как бы тяжело ни было на полях сражений, в некоторых церквях и в некоторых сердцах бывает ничуть не легче. В мире бизнеса дух мира сего выражается в постоянной конкуренции и жажде прибыли, когда человек человеку волк. В мире политики это происходит, когда политические партии делятся, и вчерашние соратники начинают враждовать друг с другом. Дух мира проявляется, когда за столом переговоров встречаются представители труда и капитала, и там идет нескончаемая битва. Люди лезут вверх по социальной лестнице и при этом наступают друг другу на ноги. Соседи годами не разговаривают друг с другом. В семьях существуют раздоры, брат выступает против брата. И, наконец, этот дух проникает в церковь. Вот что, дорогой друг, означает быть мирским. «И не имеете, потому что не просите». Наши желания должны быть принесены Господу в молитве, с тем, чтобы Он удовлетворил, отвергнул или откорректировал их, а затем мы должны в смирении принять Его ответ. В чем состоит лекарство от любви к миру? В молитве Богу и в доверии Ему. Апостол Иоанн в первом послании в 5 главе в 4 стихе сказал так: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Ответом на соблазны мира является полное доверие Богу. Нужно прийти к Нему в молитве и доверить все то, что лежит у вас на сердце. Когда мы обнаруживаем в своем сердце зависть и сварливость, нужно сказать об этом Богу. Многие из нас приходят к Богу, чтобы сказать, какие мы хорошие. А поскольку мы ощущаем себя хорошими мальчиками и девочками, которые сходили в воскресную школу, то нам кажется, что теперь мы вполне заслуживаем пирожное или конфету. Мой друг, нам нужно посмотреть правде в глаза. Поразмышляйте над словами, написанными великим проповедником средних веков Фенелоном. «Открой Богу все, что у тебя на сердце, как если бы ты открылся другу. Облегчи свое сердце, излей все радости и боль. Расскажи ему о своих печалях, чтобы он мог утешить тебя. Расскажи ему о своих восторгах, чтобы он смог отрезвить тебя. Расскажи ему о своих стремлениях, чтобы он смог очистить их. Расскажи о своей неприязни, чтобы он помог тебе преодолеть ее. Расскажи о своих искушениях, чтобы он избавил тебя от них. Покажи ему раны своего сердца, чтобы он исцелил их. Раскрой свое равнодушие ко всему доброму, склонность ко злу и свое непостоянство. Расскажи ему, как самолюбие делает тебя несправедливым к окружающим, как суета искушает тебя быть неискренним, а гордость вводит тебя в заблуждение относительно себя и других. Если ты будешь изливать перед ним все свои слабости, нужды и переживания, то у тебя никогда не будет недостатка в том, о чем с ним поговорить. У тебя всегда будет о чем молиться. Темы молитв будут постоянно обновляться. Людям, у которых нет секретов друг от друга, всегда есть о чем поговорить. Они не взвешивают и не подбирают слова, потому что им нечего скрывать. Они не ищут тем для разговора. Они говорят от избытка сердца, не раздумывая, говорят о том, о чем думают. «Блаженны те, кто имеют подобное, близкое и свободное общение с Богом». В моей жизни было время, когда я серьезно болел, и тогда я еще раз убедился в том, что все происходящее действительно содействует ко благу. Мы с женой могли быть дома дольше, чем обычно. Мы не проводили так много времени вместе со времен нашей свадьбы. Даже во время медового месяца я проходил испытательный срок в церкви, в которой собирался стать пастором. Все годы нашей семейной жизни мы были постоянно заняты. Но когда я заболел, мы поняли, что у нас назрели вопросы, которые нуждались в обсуждении. В противном случае многое могло бы быть неверно понято. У нас была возможность вести длинные чудесные беседы. Мы обнажали друг перед другом свои сердца. Это был один из самых радостных периодов в моей жизни. Как-то раз я сказал жене: «Милая, это даже лучше, чем медовый месяц». Друзья мои, такими должны быть и наши отношения с Богом. Изучая Слово Божие и читая Фенелона, я пришел к выводу, что теперь буду все рассказывать Господу Иисусу. Я стал говорить Ему обо всем в своей жизни, что казалось мне грешным или сомнительным. Он все знает. Он все понимает, и Он простит меня. Единственный способ избавиться от зависти, сварливости и вражды, которые обитают в нашем сердце, это обратиться к Господу Иисусу Христу. Вам не нужно идти к психологу. Он только перенесет ваши проблемы из одной области в другую. Вам нужно освободиться от накопившейся тяжести при помощи Господа Иисуса, рассказав Ему обо всем. Иаков говорит, что решение проблемы для меня и для вас заключается в молитве. Но мы часто молимся об исполнении своих эгоистических желаний. Давайте прочтем третий стих. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Даже когда мы просим о чем-то Бога, мы просим для того, чтобы воспользоваться этим в своих самолюбивых целях. Давайте прочтем следующий стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Поскольку мы готовы идти на компромисс с миром, лишь бы только добиться исполнения своих желаний, Иаков называет нас прелюбодеями и прелюбодейцами. Мир рассуждает так. «Возьми силой то, что ты хочешь, и держи покрепче. Ревнуй и завидуй другим людям, борись и не сдавайся до конца». В этом, собственно, и заключается любовь к миру. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Меня не раз приглашали вступить в различные клубы или общества, но я этого не делал. И я скажу вам почему. У меня достаточно проблем с мирскими людьми в церкви. Мне незачем вступать в мирскую организацию. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы говорили, что означает любовь к миру и что значит быть мирским человеком. Мы также коснулись вопроса о том, почему мы нередко не получаем просимого от Бога. В нашей следующей лекции мы продолжим изучение 4 главе послания Иакова и будем дальше рассуждать на эту тему. А сейчас наша лекция заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Мы вспоминаем ту женщину из Самарии, помните, да, самарянку, которая побежала, стала буквально от дома к дому бегать и говорить: вот тот, которого мы ждем, вот Мессия, я встретилась с Мессией. Она не давала покоя. Она была не очень с хорошей репутацией, мягко сказать. У нее был шестой муж. И, может быть, люди так относились к ней: ну от кого, ну кто, вот это что ли? Ой, да слушайте вы ее там, у нее уже шестой муж. Репутация не препятствие для Евангелия. Может быть, многие думают: ну уже дьявол нашу жизнь сковеркал, что-то уже, может быть, вообще, как вы думаете, неисправимо. Не верьте в это. Все исправимо. Господь силен вас восстанавливать.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания Иакова, и сегодня мы продолжим чтение 4 главы этой книги. По контрасту с заключительными словами 3 главы о правде и мире, 4 глава начинается со слов «вражды и распри». Споры, разногласия, зависть, ненависть, похоть, грех — эти слова часто встречаются в последних главах послания Иакова. Он смело идет в атаку на тех, кто ведет себя столь недостойно. Причем апостол не только критикует, но и дает ясный совет, как можно усмирить все эти жизненные бури. Для того, чтобы преодолеть подобные негативные проявления, христианам нужно учиться побеждать. Ненависть – смирением, стремление осуждать других – справедливым к ним отношением, тщеславие – верою. «Завистники умирают, но зависть никогда», – писал Мольер. Тоже можно сказать и о других человеческих слабостях. Они являются продуктом внутреннего состояния человека, его вожделений и похотей. Философия, проповедующая, что человек должен любым путем стремиться к получению личного удовольствия, приводит к вражде и распрям. В своем послании апостол Иаков показывает, каким путем можно справиться с подобными греховными проявлениями. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем изучение 4 главы послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о любви к миру и о том, что означает быть мирским человеком. Мы также попытались понять, почему мы порой не получаем просимого от Бога. Позвольте еще раз напомнить вам первые 4 стиха из 4 главы послания Иакова. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Мы читали о том, что зависть и сварливость приводят к неустройству и всему худому. К сожалению, вражды и распри случаются и в церквях. Нам часто хочется, чтобы все было по-нашему. Вожделения наши, воюющие в членах наших, это в сущности жажда плотских удовольствий. Вражда и беспорядок являются следствием настойчивых требований удовольствия со стороны нашей плоти. Плотские желания, как ясно дает понять Иаков, ведут к вражде. Этот дух вражды и характеризует собой любовь к миру. Он не имеет ничего общего с христианством. Подобные проявления имеют в качестве своего источника ветхую природу человека. Единственный способ одержать над ними победу – это вера во Христа и исполнение Духом Святым. Наши желания должны быть принесены Господу в молитве. Он может послать просимое, отказать в нашей просьбе или откорректировать ее, а мы должны со смирением принять его ответ. В чем состоит лекарство от любви к миру? В молитве Богу и в доверии Ему. Нужно прийти к Нему в молитве и доверить Ему все, что лежит у нас на сердце. Когда мы обнаруживаем в своем сердце зависть и сварливость, нужно сказать об этом Богу. Многие из нас приходят к Богу со своими заслугами, чтобы сказать Ему, какие мы хорошие. Друг мой, нам нужно посмотреть правде в глаза и увидеть себя такими, какие мы есть. Единственный способ избавиться от зависти, сварливости и вражды, которые обитают в нашем сердце, это с покаянием обратиться к Господу Иисусу. Нам не нужно идти к психологу. Он только перенесет наши проблемы из одной области в другую. Вам нужно освободиться от накопившейся тяжести при помощи Господа Иисуса, рассказав Ему обо всем. Иаков говорит, что решение проблемы для меня и для вас заключается в молитве. Но мы часто молимся об исполнении своих эгоистических желаний. Даже когда мы просим о чем-то Бога, мы просим об этом в своих самолюбивых целях. А поскольку мы готовы идти на компромисс с миром, лишь бы только добиться исполнения своих желаний, Иаков называет нас прелюбодеями и прелюбодейцами. Мир говорит нам: «Возьми силой все, что ты хочешь, и держи покрепче. Ревнуй и завидуй другим людям. Борись и не сдавайся». В этом, собственно, и заключается любовь к миру. Следующий, 5 стих, является естественным продолжением мысли Иакова. «Или вы думаете, что напрасно, — говорит Писание, — до ревности любит Дух, живущий в нас?» Не обманываемся ли мы, считая себя милыми и славными людьми, не знающими, что такое зависть и ревность? Однажды я случайно услышал, как одна женщина говорила другой: «У меня чудесный муж, он меня совершенно не ревнует». Я должен вам сказать, что с ее мужем и с их отношениями что-то не в порядке. Это неестественно, если муж совершенно не ревнует свою жену. Если он любит ее, он будет ее ревновать. Бог говорит, что до ревности любит Дух, живущий в нас. Но как быть с ревностью в дурном смысле этого слова? Ревностью в смысле зависти к людям, которых, например, избрали в какой-то комитет, в который не избрали нас. Как быть с завистью к авторитетным членам церкви, когда мы сами, как нам кажется, не получаем заслуженного признания? Как быть в случае с распрями, причиной которых часто становится наш необузданный язык? Иаков говорит, что решение этой проблемы в том, чтобы пойти к Господу Иисусу и рассказать Ему обо всем. Итак, давайте прочтем следующий стих. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Я повторял это уже много раз, что Бог преисполнен благодати. Мы с вами просто не можем до конца понять, насколько Он благ. Он изобилует благодатью. Благодать чаще всего определяют как некую незаслуженную милость. Я же называю ее любовью в действии. Бог спас нас не только посредством Своей любви. Он отдал Сына Своего на смерть за нас, и Его благодатью мы спасаемся». Возможно, кто-нибудь возразит мне: «Вы не представляете, насколько я виноват и грешен. Так идите к Нему и скажите Ему об этом, а также попросите о том, чтобы Его благодать покрыла все ваши грехи. Он не спошлет вам благодать. Наш Христос – это воскресший и живой Христос, и Он ходатайствует за нас, одесную Бога». Есть люди, которые сомневаются в избыточности Божьей благодати. Позвольте сказать вам, что все медикаменты мира не могут помочь больному, который не хочет лечиться. Лекарство должно быть принято. Подобным образом, у Бога есть благодать и для тебя, дорогой друг. Положись на нее. Человек может умереть от жажды, когда рядом с ним течет поток чистейшей родниковой воды. Он должен пить ее, и только тогда эта вода спасет ему жизнь. Вы же не станете винить мыло и воду в том, что вокруг есть неумытые грязные люди. Дорогой друг, у Бога, образно выражаясь, довольно и мыла, и воды, чтобы очистить тебя. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Только в смиренном и сокрушенном сосуде может обитать благодать. Будем читать дальше и посмотрим, какой совет дает нам Иаков. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иакова 4 глава, 7 стих. Когда вы идете к врачу с просьбой оказать вам медицинскую помощь, вы доверяете ему свое здоровье. Как-то раз, когда я был болен, доктор выписал мне полдюжины рецептов. Могло показаться, что меня хотят отравить, но я доверял врачу и стал принимать лекарства. Они помогли мне, потому что я повиновался врачу. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Возможно, вы спросите, как же я противостану дьяволу? Иаков дает нам очень хороший совет. Он только что говорил, что нам нужно чуть больше благодати. Смиренным Бог дает благодать. Другими словами, вы не сможете противостоять дьяволу своими силами. Мы все склонны поддаваться дурному влиянию. Искушения, как мы уже увидели, поджидают нас повсюду. Бог же посылает нам свою благодать по мере необходимости. И источник Его благодати никогда не иссякает. «Моя благодать принадлежит тебе», — говорит нам Бог. «Тебе только нужно воспользоваться ею». Теперь давайте прочтем 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Бог подходит к двери твоего сердца, но Он не врывается внутрь, Он стучит. Но ты сам должен отворить Ему дверь. Только так Он сможет войти внутрь. Рассказывают, что как-то раз Мартин Лютер бросил воображаемого дьявола чернильницей. Кто-нибудь скажет, что это было безумием, но это не так. Просто Лютер очень реально ощущал существование дьявола. Иаков говорит нам, что самый верный способ противостать дьяволу – это приблизиться к Богу. Дьявол будет вынужден убежать от вас, потому что он не выносит близости Бога. Дьявол не посмеет приблизиться к вам, если только вы не отойдете слишком далеко от Бога. Волк никогда не нападает на овцу, пока она находится среди других овец, рядом с пастырем. И чем ближе овца к пастырю, тем в большей она безопасности. Наша беда в том, что мы порой слишком далеко уходим от Бога. Давайте прочтем 9 стих. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Бывает, что нам нужно не радоваться, а плакать. Ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно ко греху. Когда я слышу, что кто-то из верующих шутит на тему греха, у меня невольно возникает подозрение, что когда никто не видит, этот человек начинает беззастенчиво грешить. Друг мой, к греху никак нельзя относиться легкомысленно. Мы должны рыдать о своих грехах. Беда современных христиан в том, что они не сокрушаются о совершенных ими грехах. Сегодня есть выдающиеся благовестники и массовые призывные собрания. Так почему же в наших церквях нет пробуждения? Я думаю, что в прочитанном только что отрывке Иакова предлагается пища для размышления. Как-то раз я задал этот вопрос доктору Джону Брауну, одному из великих проповедников прошлого. Мы сидели на террасе его дома в Силом Спрингс, в штате Арканзас, и я спросил его, почему евангелизационные мероприятия, которые мы проводим, не приводят к пробуждению церквей, как это бывало в годы его активного служения. Тогда он рассказал мне о собраниях, которые он проводил в Пасадене в штате Калифорния, где была установлена палатка на большом пустыре на углу улиц Вашингтона и Холлинстона. Он сказал мне: «Доктор МакГи, сначала на протяжении 6 недель я проповедовал верующим, а потом призывал с кафедры к покаянию неверующих, и начиналось пробуждение в церкви. Когда я приступил к своему пастырскому служению в Пасаденской церкви, я все еще мог ощущать влияние собраний некогда проводимых там доктором Брауном. Почему? Потому что многие верующие решили проблему грехов в своей жизни. К сожалению, мы слишком часто отказываемся ее решать. Нам действительно нужно рыдать о своих грехах. А теперь давайте прочтем 10 стих. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». И вознесет вас. Наша проблема сегодня заключается в том, что мы считаем себя слишком умными. Мы думаем, что мы сильные и способные. Мы думаем, что мы хорошие. Бог же говорит, что в нас не живет ничего доброго. В нас нет ничего привлекательного для Бога в смысле наших положительных качеств. Его привлекает к нам только наша великая нужда в нем. Если мы согласимся смириться и опуститься на колени, тогда Он может вознести нас. И Он обязательно это сделает. Однажды я наблюдал, как один спасатель ударил тонущего человека кулаком, и тот потерял сознание. Позже спасатель объяснил, что тонущий продолжал сопротивляться, и его было невозможно спасти, пока он не сдастся. Я думаю, что иногда мы ощущаем на себе удары Бога. Он бьет нас для того, чтобы мы, наконец, сдались и позволили Ему спасти нас. Теперь давайте прочтем 11 и 12 стихи. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Если ты злословишь брата твоего, то тем самым ты оказываешь неповиновение закону, то есть ставишь себя выше закона и относишься к нему с презрением. За кого ты себя принимаешь? — говорит Иаков. Когда мы начинаем рассуждать подобным образом, мы как бы ставим себя на место Бога. Сегодня в мире есть две категории людей, которые пытаются поставить себя на место Бога. Одна из них — это грешники, которые говорят: «Я и так достаточно хороший, чтобы спастись. Господи, я не нуждаюсь в том, чтобы Ты меня спасал. Ты занимаешься своими делами, а я сам себе спаситель». Но, дорогой друг, Бог говорит в Своем Слове, что Он единственный Спаситель, и нет иного. Затем есть еще одна категория людей, которые судят всех других людей. Они не судят себя, зато постоянно осуждают окружающих. Иаков говорит, что суд – это дело Бога. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в 5 главе в 22 стихе: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Есть много христиан, которые в сущности говорят Господу Иисусу: «Я готов помочь тебе. Мы вместе устроим Верховный суд, на котором я буду одним из судей». Сегодня очень много подобных верующих. А какое судилище порой способно организовать церковь? Иаков говорит нам, что мы должны судить самих себя и обращаться к Богу в смирении. Давайте прочтем следующий стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Иакова 4 глава, 13 стих. Вот еще одно из любимых занятий христиан – составлять грандиозные планы на будущее. Мне потребовалось очень много времени в жизни, чтобы научиться не делать этого. Как правило, я принимаю приглашение где-нибудь проповедовать задолго до назначенного срока. Но в периоды серьезных болезней мне приходится кое-что отменять. Я очень не люблю менять свои планы, но Господь напоминает мне слова из Писания. «Теперь «Послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проведем там библейскую конференцию. Нам будет там очень хорошо, и мы считаем, что в этом деле есть воля Божья». У Иакова сказано об этом несколько иначе. Но именно так открыл мне эти слова Господь. Давайте прочтем следующий, 14 стих. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иаков напоминает нам о том, что будущее не в нашей власти. Что же такое жизнь ваша? Он сравнивает ее с паром и туманом. Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. На западном побережье Соединенных Штатов бывают сильные туманы. Можно ехать по берегу в прекрасный день и любоваться синевой океана и неба, а потом проснуться на следующее утро и за пеленой тумана не увидеть ни берега, ни океана, ни неба. Наша жизнь подобно туману на склоне горы. Непостоянное, зыбкое и ненадежное. Человеческая жизнь, прожитая вдалеке от Бога, является одной из самых больших трагедий в созданной Богом Вселенной. Все существующее преследует важные и нужные цели. Солнце на небе расточает колоссальное количество энергии. Мы с вами пользуемся только небольшой ее частью. У Луны тоже есть свое назначение. Многие из вас, друзья мои, никогда бы не поженились, если бы не Луна, которая светила вам сверху. Один поэт сказал: «Только человеку свойственна подлость». Человеческая жизнь без Бога является оторванной от своего источника, ненужной и никчемной. Это действительно великая трагедия. И одна из причин трагедии – это краткость жизни. Нам отведено только 70 лет. Если же мы живем дольше, то нас мучают всевозможные болезни и недуги. О, как коротка наша жизнь! Многим из нас так и не удается научиться по-настоящему жить здесь, на земле. Прочтем следующий стих. «Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Да, наша жизнь находится в руках Господа. И давайте же не будем об этом забывать. Теперь прочтем дальше. «Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Поистине человеку нечем хвалиться. Если он хвалится, то это грех». Прочтем следующий, 17 стих этой главы. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Очень многие люди сегодня грешат и даже не подозревают об этом. Если вы знаете, что вы могли сделать что-то доброе или хорошее в том или в другом случае, и не сделали этого, то вы согрешили. Отведенное нам время летит очень быстро. В одном из христианских гимнов мы поем: «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед». Так не будем же, дорогие друзья, тратить драгоценные дни и минуты на ссоры, зависть и сварливость. Все это портит нашу жизнь, а также жизнь окружающих нас людей. Нам нужно прийти ко Христу, доверить свою жизнь Ему и начать жить полноценной жизнью. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 10 стихе, Иисус Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Живете ли вы такой жизнью сегодня? Этим вопросом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, дорогие друзья, и да благословит вас Бог!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Семя – это Слово Божие. И когда оно падает на почву наших сердец, оно обязательно производит определенный труд. Не возвращается к Богу тщетным, как мы читаем, напрасным. Но где они, эти люди, которые понесут это семя? Слово Божие говорит нам: «Блаженны ноги, благовествующие мир». Блаженны ваши ноги, дорогие друзья, когда вы идете, чтобы сказать Слово Божие. И когда Христос оставлял нам заповеди, Он сказал: «Идите и научите все народы». И это очень важно, чтобы мы внутренне не засиживались, не сидели. Мы говорили о том, что вот это состояние, когда мы засиживаемся, сравнимо с болотом. И в результате что получается? Дьявол незаметно забирает у нас этот замечательный инструмент, речь. Он есть отец лжи. И вдруг на наших устах появляется ложь. Потому что мы давно забыли, когда мы проповедовали людям, когда мы наполняли наши уста истинным Евангелием.

Наполни нас Твоей полнотою. Ты такой великий, святый, всемогущий. Наполни нас Твоим Духом, великий Бог. Пролей свой дождь.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Я вспоминаю случай, который произошел на Арбате. Я общался с определенной религиозной группой людей, но они из православных, причем катакомбных православных, такая необычная совершенно группа. Я понимаю, что язык, оказывается, мы можем найти общий с любым христианином. Если это искренний христианин, который признает Иисуса Христа Господом, который верит в Писание, да, будут, может быть, разные формы поклонения, разные понимания каких-то мест Священного Писания, но, слава Богу, в главном у нас будет всегда единство. Так вот, незаметно беседу к нам подошли двое людей. Один такой в черной куртке, другой бритый, так почти что на лысо. Эти люди сказали, что мы истинно православные, и мы правильно славим нашего Бога. Потому что вы пришли через тысячи лет сюда, на Русь. Вы захватники, вы с Константинополя и оттуда из Палестины. Мы истинные православные, мы язычники, и мы славим нашего Бога. А ваш Бог это вообще не тот Бог, это вообще дьявол. Когда я говорю, давай посмотрим Слово Божие, он сразу так, не надо Библию. И я тогда понял, что-то не в порядке с этим человеком. А очень начитанный человек, знает древние языки. Он лингвист, я бы даже сказал. То есть он просто парирует, он такие вообще вещи говорит, для меня многие вещи вообще впервые слышал. И вот тут я начинаю молиться. И тут я начинаю говорить, Господь, благослови меня, Господь, защити меня, Господь, вложи Твое Слово в мои уста. И говорю, хочешь, я тебе скажу, кто твой Бог? Кто твой Бог? Вот он как относится к греху? Он говорит, нет греха. Я не грешный человек. Так, интересный момент. Хорошо, а кто, скажи, пожалуйста, твой Бог, что он тебе дает? О, он дает мне знания. И это видно по нему. А дальше что? Он меня делает Богом. Я Бог. Я Бог, он говорит. Я Бог на этой земле, потому что он меня сделал Богом. Я, опа, что-то я где-то уже слышал. Помните, сатана искушает самых первых двух людей. Дерево познания добра и зла. И он говорит, вы вкусите, вы будете как? Боги. И я ему говорю, ты знаешь, кто твой Бог? Его имя Сатана Люцифер. Он говорит, да, откуда ты знаешь? И вы знаете, я в буквальном смысле слышал, я слышал, как из ножен извлекается меч. Я слышал, когда я извлек этот меч. И когда эти сатанисты потом ушли, они не смогли устоять. Слово Божие, которое в вашем сердце, это сильное слово. Это живое Евангелие, которое способно отвоевывать людей из этого мира. И те, кто не захочет слушать, они ретируются, они или уйдут, они будут бежать. Бежит нечестивец, когда за ним никто не гонится. И наоборот, те, которые хотят слушать Слово Божие, они покорятся этому Слову. Они восторженно воскликнут, «Ты принес мне надежду».

0: Отголоски воскресения.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, что свидетельство мы все обязаны говорить. Горе мне, если я не благовествую, так говорит апостол Павел. Помните это место, да? А если благовествую, это должное. Он говорит, это нормальное. Это нормальное состояние христианина благовествовать. Я слышал замечательные вдохновляющие слова, я слышал замечательные проповеди, но почему? Я говорил, Андрей, почему? Почему ты не бежишь к своему соседу? Почему ты не идешь? Я задавал в разных кругах этот вопрос, и вы знаете, список-то причин один и тот же. Стыд, страх, а это может быть не я, это вот кто-то он, я не речист. Вы знаете, что свидетельство мы все обязаны говорить. И горе мне, если я не благовествую. Вот, может быть, откуда тучи приходят. Вот откуда приходит мрачность в нашу жизнь. Вот почему в нашем сердце появляется это болото или помойка, я так условно иногда называю. Заглянешь внутрь, ох, а туда лучше не заглядывать. Я не думаю, что пройдет хоть какой-то один день, и Бог не даст вам сказать несколько слов свидетельства для того, чтобы укрепить человека, если вы нацелены на это.